0: эскапада. Срушь то выбрик маскарада.
1: Замилуйся.
0: Эскапады, зюхи, это верьте, что ты робишь суби всем.
1: Пан, не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: А, да.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством, уж жизнь не мечтал, под игонью впадать.